0: tumani innallariktaanna tuskinguniagu tusarnallartu innallarigilaarsamayagut inuutillugusul innua piugaattuulaarsamayo innallarialuulersuni ima maktarmi isumavalaung masuqaimata isumani kallagli arvakpalaagulaamata inui immakallagsua asuila taasuma innariatta ningaugilaarmagutaannakaunno taema siunauppa sakiminun ilanaammanaarnummataanna arvaguuk tusarnersilaortuq таппани мани тутунгингаанга сунаувале сунаувай коккукерсартиллугу тусааралларнартиллутигу уллуутиллугу тааннагу арве сёрлу ингмини мани туиннаккуийо таакко кассииннаагулуартути арвалилаарс арвиллилаарсмайянга таассумани иннарпут иннарилаарсмайагут сёокаама пиюмангмат сунаувале иккартортауниа гумалернертиллугу таква нунатаага суттиллута айва йиорсимагама атилиорсималлугу таквотаана арвагуннарси югун инуктигун таакко аймармиуталериинаасилли таква иккартугуарсарти мортиллуни жуктаана гаунна тусаумалератта асуила уугут ноккагатинна жиараунгинна тейдюрмиутаойо тигу иккартортауниаермагго асуила иглюрмиуталимаа фаруит тамакко иннаути ко акаатиаккура оттумакко инналлариула ортуи таппаава пингуарвиммунгаа юаарийгу таматтатсиак тусаагиартортугу иккартортаунеармакко уар зойма сэрнигиллутигуллу таква арбагуннартитаурила ортугу инуктигу уасури иккартортауна суппа уакаллаарумман таппигани хаттуктаа сумаяамоо бого инуктигу таппаан тататсиарпаклуни таана пингуарвигулу инунни наалеге аттортуни таакко эккартуина суктуит сеорлуиман иммакаккаппиасаарлаа уярсутигут инуксуугаама сирнеригаттигут тааман наилаарсималлаппортаа сумани наактииннаали фуунгутиллугу асуила эккартуктаалуорлуни кингуниагут тусаллалерпугут тааннагу иккартортаажутинга пиртитау суукаама пиюннаутэкалерлуталуулаарсимагмат арвагуннарнермик таасумани иккааматсиарпара таанна сивуллерпаапалууллу сивуллерпаангуллуни тагваа иглюриммиут сури арвагуманермик оқарпангисиллуги сури арвалаарсимагмата тагбанга таана пигиаккуйилаарсимагу сёрлу малигарми сугааккуйигалуартута кисиани пиюннаутэкаанилаарсимагатта агаагунгортиллугули саама иманна малигартаанна мариктаулерсуна арвагуннарсилилаарсимагу агаагулаортиллугу кисиани сивуллерпааллариулаарсимагу таанна кувианалаорто таанна нунагутаагу тигиягу саннгининганин атулилаарпугу асуилаап иккартортауна сулааруулаарлуни пиртаулаарсимагу тааиман наилаарсималлаппуг лиса
1: ээлаак тусарниттиарту таманна тэйкан иккартортаа тиллагу инугиа инугиа нэкаагави инугиа каттарлууманила таана икайорсертаулуни таккуал эккартуиит инугиаттуни тайкани тиллуса кану канукиа пилау пакануки исмари юссаулууттуини
0: ла туннеа сугу юттуксаулууттут э парисиллума куама куагулаумата таймала уумингале уванга таисмани исмалуалаарсимабунга уума юлерисерлуа калерсуталу катимайи калерсутик таакку уума юлерисерлуаккут нунагут wildlife management board гунагтагут таакку акарингерлаарьяммарилиарсумая катаисмани тайдали иксивоутаарьорсумая кариваюксаа тайда талади машуритаева акариттиалаарсимангитава уппауна тусаумалерту пиюннаутакалерту сулио кое картуиумай вахиллаарсумай тайсвали эла акарсангиттугу инуктугут ik durf meer, ik durf meer te houden.

20 имаа хукериарниар хукериарасуарниар рутиилавэрсугу тайма натсерталаэрсимагма илаанни а тайманна ажэрсуутина сиксугу ээ хавима нерулуккалуарсума нааманаатсиартупиниухаттулат лаэрсимагмагама илаанни тамасэ аксеруннарпалаэрсимагма ээ натсилаусунгарпасиуммисо тайманна таутунгиккалуарсуни амма ээ нулуарниа расуппалаэрсимагмиганнуртаа аажоо халэрэйнгма тайма писуксун таукисианиухаттулаэрсимагиллуни тайма асуиллаа нулуартсиуа луухаттулаэрсимаганна упэнгаксаакку аажоо халэрэйнгма икэртусилаартиннагинилаа илапайллу тапилуартуми тайма пилэрсимагику аккагасапа митсиматалилиэрсиматиллугу тамаана хаусуиттуми илэрсута маани синаасиэрбиунериартаруйуми унани акитингаангани аатиклуй таунани нунахалаарсимагатта ээ тауна каатторулуухатталаарсимаммигатта илааанниккут уумажуи пинасуккалуарсуга ажорнарпалаарсимаммата илаанни таймари таканани илэрсута ээ хукерия расива риухассу туалуулилаарсимагама илаа туаттиттугумма киасиужангатаанна унинерааппаккалуарсугу таа ааккисималлаттаартукулуувангиккалуарсунга хукерия расуппаксунга хукерсиуннангиттарулуувагсунга асуилаа таунани синаангани илаусималлума акканну сапама таунуга синаалиарсутупеннаксаакку натсериортуалуулилаарсимасунга ахукериасаахуйоопаккама натсикулуухаттармата аавирни пилактокартиллугу силахукериасаага орулуйарасуппаксунга аиксерсимажохартиллугунаама нааллуа тиарсуни аккагалусапа аиксерсималлун натсерми хукеттамин асуилахукерсиуалаугама ээ тамаани налаанин гиммат таатсума аиксерсимажу асуилахукерракку сунаба торунга кайнатуинартуиниутиллугу аикаарту ила упакаартурсуниу пиллуниу тайма натсериортуалаугама аксуал упилаарсимагама исариортуалаугама сувила тайна тайма натсериорутигисималлаттаарсугу пилаарсимаяха тайма кингунингагуулармисерлик ээ укиумулэрметиллугу амма никпариорисуртуалуулилаарсимуммигама ила никпариорти тауна суксуума асуила тусааққайуалуулерама саюкторулуулерсунга ниукка кукуллуторулуммариулерсутик пилаарсимага ээ каппиагин гиккалуарсугу таинна натсу иммахалуке пиюмани куннуупанга саюктуммариулуулерсутик ниукка таймали пуйяритсиалаартиннагуувэллайё киланаалуамуувэллайё ээ хукерия каартуйяруллуксугууваллайё ила хукериарсаалилуарнагакку пуитсиам лаартиннагу аннайяруллугилеорсимагакку аиттаангулеорсимаса амма таймо кингунингагуулерту сули питсиарасуннерсаулерсума никпарисортуалуулилеорсимаммикам таймали никпагалуарсума тусарпаккалуарсума пуйяумитторулууллума амма кингуникканниагу амма никпарисортуалуулиммагама киламиалу пуйяулилеорсимагама сабиктогасабиагасуктиллуманаулерми натсиуваллайлериерсуни тайма
takkan lalu anak saya.

исимагилеэрсимаа мижара аиттартаажи тигиннуатарсиннариангат натсилеэрсималяфу ин таннатото уникаариарлугу маттармигакку асиенэхай эфсули уникаариарлугу сунниатуксаупу ни тайма уникааканниартуннеэрама ила аужакку ихал ихалугасуту ила ихалугасу тунеэхатталиниуллунга аужакку пигама ида авьяннаагуттуугалуакку тайма тайбанилисибуллэрмит ихалугасугиутерилаксимаянниванга уникаакайнаартунниартунга таабани кингаарни тайма таабани умиартуарми утаққиартоқсиматиллугит нунаққатигут ила убагутуарулуит анаанаксаралу атаатаксаралу таақкуатуангуллутан нажаккулуапигилиаралу тигуартиоқаттигилиарана патси таами сорусерулууллуна тайма укиккуттаунеқиксаами исуманасума мажортулинний кайналилеқсимагатта паиллута таичмани иқалугасугиу неорасуктуалаулилеқсимаммигама ила сапутини сапутилиуттарсути кисиани мажорниалереиммата ила май иқалуи мажулереиммата пивалеқсимаммата таабанили сапутилиорпалеқсимаю киннаарник има сапути таакку аттанайсиартаалугуллугут аглаалуунниқаангагуо писсаулерсути пивалеқсимаммата сапути таабанили киннаарник тайма пивалеқсимаса тайма атаатаксарилеқсимана тайма натсиуқисинганик я атажухала ила атажииннааллугу мауна кисиани си саакку тамауна ту кисиани си сит ханно аннораарисуксунита ситторахарсуни тапууна кисиани пилаерсимумма қилаппаксугу атилерайгакку иммаля имма битуатсиариқаттарсугу нахиннуутерулумми такивахартитаулеэрсимагама таймааттима никсиқангитсиарсума таймаасуила иқаллиқилерайгатта ангиюрниарасумуттау тукриқатсиарнимунила ангиюрниарасумут таппакаписиттарамасуила таассуга нахинниутиму таагунга маликкакку маликкакку иннаақитсиаммариппасуга илаанни таппани сапутини пилеэрсимагама пивалеэрсимагама таи халуктуалуоқатталеэрсимасунга қатауқатталеэрсимасунга таима иқалугасугаар луутигисимаяра сорусиунинни таиканган сапутини таана сапутини аужаутиллугу ила аужаккут аугуситин мажулисиунгугалаармата таавани таимаиттуинна ойуксаужуугале халули таана тау аужакку катьяанартуммариалууммимат иқалугасуксуни асианиттау исумаяарналуаққуусингиммаритто апиñasuktaummarilerami iqalukkulluit таима таана уникааррикаиннартара таавани сивуллерпаутсиутиллугу таатсимуга иқалугасуннаама таима иқалулингмиу тауқаттаауқатталинерулуугама ила аужакку мажулертиллугит аксуалу катьяанарпалеэрсимасо мажортукулуулертиллугит имаарли нехиксаамик укиуккун исуманасуксутик таима пивалеэрсимаммата сириартитеривакисутиллу иқалунник аммалу питсилиорпаксутик никкулиорпаксутингилаа таима укиуму нехиксаамик пинасуксутик катерсинасуксутик иқалубинерниклиилаа пивалиуммата

Ila tamani hilatsau gauyarluni anore gauyarpoq ikpakka unnuk qanoq napaartunik luubakeanunami ikualaartoq qalaoqmat ihereatsiameaqluni ulaoqmat ublaaragla taimannailoqilaorluni hivullerpaamik hilalerijikku aaqikkugangitnik hilalerialagniarama арвени тайма уннук нувижалоқинниартоқ иҳериарнаарма йоққули уангнериглуни northwest 20 mit 40 mut унарнига 10 ақагу хеқиннернаартоқ нувижалунилу унарнеқарнаарту 17 кангерлинеқ амма тикераардуақ уннук нувижалоқинниартоқ уангнериглуни northwest 30 mit 50 mut унарнига 10 aqagu hiqinnernaartoq anoqinga 30 mut tikittarluni unarneqarnaartoq 17 igluligaarjungmili unnuk nuvujaloqinnaarto uangneqigluni northwest 30 mit 50 mut unarninga 10 aqagu hiqinnernaartoq unarneqarnaartoq 17 taikanilu at inuktut pingwaaruhit пигиарнеалаортут ақагооққоориккуа таммааярнерума қаутияужуваарпунга қаутияунаарпунга қаманиттуарми унну нувижалоқиннаарту уангнериглуни 30 мит 50 мут унарнинга 8 ақагоо хеқиннернаарту уангнериглуни 20 мут тикиттарнеа унарнеқарнеа 17 саллимили уннук нувижалоқиннаарту уангнериннаарту northwest 20 мут тикиттарлуни анориңа унарнинга 5 ақагу хеқиннернеартоқ тайманнахули анореққарлуни унарнеқарнеа 15 наояни уннук алларнеарту уангнерлуни 30 мит 50 мут унарнинга 4 ақагу хеқиннернеартоқ унарнеқарнеартоқ 12 мит таакуа тагва киваллерми хилангит хилалериккунут аақиккортаувактуник тухааҳаарпугут маанна нипимик тухаагааллагниарапта таамна нунага имгертаутиллугу яажимут тухаанеаккабут наук таамна эдвард итуас сноубах

малерпуккалартунгу киунаами хунериоққарми хоқаттан гиллуга таваннаа килихаулаарпу теккунэн утоққайнарни таваннаа пиорхаулартунга тамаауга иммақаа хуатсералуму укиоқалерханиннулукта теккунэн атаалатсана анаатсаа пиорхаулерпутту на тамаккуат аулалиривактка акутиккуалу киани уималорулуулларниамали таватаккуат инуикка уимая уимаялаук майтсагунаялаарту кинигула каурамаллиатсяк пилмуна татаатсами пилхаалуа ано ину херми алу питкуйгаалумми оқарулэртаумаклума ну иқнингалу атаутику пероорхаарулэрнераннук тэмнэгу иқнингат оқарлиоарулэккулаарни укиу илэрниуттуиннарлувкэр алқааурулаарпалуумакэр тайма нанукариулақалуарнерлу пероорхаақатиакку анаанатсяаму оқартиллэрпалаумматигу илаани улэққиуманнартиллугу кумаарума лунилу оқартиумалернераамматигу нали авитсииттулаарну хоқайма тайккунанигиннарпалаа авитсииттулаарну тэнлэрна налеққо кумааттаалаарани аниттаалилерпаксуну пиганну оқа кумаарлун нуглу налеққо оқаруллааратигу тэнлэ арнагаяамуллуни арна аарилоқулуулуни налача дипеққортуллунилу қаяттайллунилу итагуқтуулаарилу оқаарнигулу питқаарнигулу тамаат питқаа китумеанигила аа иннагулаарпану тараулаарпа тайма наалигиттитсилуулаарпалаама тайма атаата анаанама анаана қаулишо никагуунгиллаа илеранарпарлунилу хуартортуналерпарлунилу палаама хуартортуалу хуибалартугу тара уума хунаува питчаанама оқаулинаартуллугалу питчаанама оқаулаури хамаруниаамина оқутаамуттуллу тэма теюктарнама илаа тэма аа пиорхималлианимни пеқат аа имана гүллайкут кимуксеқатаавалаагу натта нутаққатигу илинниартитаалута ариоққаатсинни илаа атаалаптинни нунамиутартигуни лааксоорнарто аксоорнарто куугиннарпа кути инууалаамата илаа аксоорли пинаақпалаарами агуяартиқармалаарпалаарнгит тусаамата нутаққани тамаанили арнани паилуни хиппалаа қаули хамалааратта инуухтути илаатигу лагитаама наиттуксаамиттугул қаули ханериаарли таманна арнамит кихиани оқарлуутунга қанерпит қоераарнермик қанерилит қоераарнерми қанерпилериаарнерми оқарлуутунга анааничсаанни аксоорлуулаартуу ирниалу қисуктараарналааамилу пеқатиккумалунитигу уага хоқайма қаалаабигиннилкакку кипилуанера аюммариккакку анаанатсалаа таамна илеранарпаммат пеқатигииннарпалаортера ирниа таамна на минери магули туаангитсумагаарааме уанаанани аюнгиммарилаормат пеқатигивалаагун утканаатсаалу киннуулунук қиуттариа қиуттариалерпаклуму таа биуксаагуннинни қааламаннерами қиюнни қаатерисқуллунига таамна тингаулуни тумакка тингаулааннар таауттуни оқутарниаманнгоо оқутарниама таатулаарулагу иманнагу пивагни баарпума хила анориқарпат уулуни тэрхэрпат оқутарнугуго киуттариарпуумаа агутаагумаго тиэманда аэхэманнерумаангтсуу пилерилугу кияанигмаа аэлёрфуниа оқарлуккуни таатулаар наақиннерлугу пианик пианеққарани оқатилаа нунга атии